ойлап. Нас омыслей сілхкі чолап мал, аньякон айлан сонаш, лолелей лолу лойлан, лолелей лолу лойлап.